Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом

По данным Белгидромета, сегодня будет облачная погода, преимущественно без осадков, ветер западный 4 до 9 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 19 тепла.

0: Гороскоп 6+.
1: Свежий гороскоп на Лидер FM. Овны, не берите на себя обязанности коллег только потому, что вы справитесь быстрее. Тельцы, сегодня стоит немножко побаловать себя, причем без последующего внутреннего самоедства. Близнецы, внимательно читайте сообщения перед отправкой. Автозамена сегодня явно задумала внести свои коррективы. Раки, вам доверят чужую тайну, постарайтесь действительно оставить ее в секрете. Львы, сегодня полезнее задавать вопросы, чем демонстрировать свои знания. Можете услышать кое-что интересное. Девы, проверьте карманы, сумки и дальние ящики. Там может обнаружиться давно потерянная вещь. Весы, не соглашайтесь из вежливости на то, чего совсем не хочется. Одного спокойного «нет» вполне достаточно. Скорпионы, человек, которого вы считали слишком серьезным, покажет себя совсем с другой стороны. Стрельцы, сегодня хороший день, чтобы наконец попробовать блюдо, мимо которого вы всегда проходили. Козероги, не спешите выбрасывать странную идею, после небольшой доработки она может стать вполне толковой. Водолей, старый навык неожиданно снова пригодится, оказывается, вы не зря когда-то этому учились. Рыбы, сегодня кто-то может неправильно понять ваши слова, добавьте пару пояснений, даже если вам кажется все очевидно.

По данным Белгидромета, сегодня будет облачная погода, преимущественно без осадков, ветер западный 4 до 9 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 19 тепла.

0: Санитарное предприятие «Грудновторчермет» покупает в неограниченном количестве у физических лиц бытовой металлолом. Расчет наличными в тот же день. Все подробности по телефону 71 68 А1 МТС Лайф.
1: Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла.
2: Модели без ограничений по весу.
1: Акции, скидки, распродажи. Условия. Рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида, торговый центр «Лидопарк», второй этаж. Спите, чтобы жить.
3: МЧС напоминает, как правильно подготовить печь к отопительному сезону. Необходимо отремонтировать и очистить печи и дымоходы от сажи, заделать трещины в кирпичной кладке. На деревянном полу перед топкой нужно прибить большой металлический лист, защищающий пол от горящих углей. Занавески, мебель и предметы домашнего обихода разместить не ближе 1 метра. Позаботьтесь о том, чтобы тепло в вашем доме было безопасным.
4: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
5: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
6: Достоверно, оперативно,
7: качественно, с любовью.
6: С Лидской газетой.
7: Поспеши подписаться на любимое издание.
6: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
8: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова. Качественные материалы. Новейшие методы. Мойка днища горячей водой. Сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто! Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
3: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
4: Обращаться по телефону 549501 8029-555-7701.
3: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
5: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
6: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
7: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: По данным Белгидромета, сегодня будет облачная погода, преимущественно без осадков, ветер западный 4 до 9 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 19 тепла.
3: Лидер ФМ. С нами утро будет позитивным. 90.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. Две крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены доступны всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
3: Все по-вкусному, все с любовью. Именно так готовят продукцию на Лидском хлебозаводе. Свежий румяный хлеб с хрустящей корочкой. Ароматную выпечку, необыкновенно вкусные торты и нежные пирожные. Лидский хлебозавод заботится о качестве своей продукции, поэтому здесь используют натуральные ингредиенты и традиционные белорусские рецепты. Лидский хлебозавод. По-домашнему вкусно.
4: Авто выбирай на бутик Автобай.
5: Авто продавай на бутик Автобай.
4: Авто меняй на бутик Автобай.
5: Авто покупай на бутик Автобай.
6: Более 4000 хороших авто в наличии.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.

0: гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси. 6+.
1: Национальный парк Припятский – неповторимый по природному биоразнообразию регион на юге Беларуси, где до настоящего времени сохранились типичные и уникальные в масштабах Европы природные биокомплексы и места обитания редких животных. На территории парка водится около 38 видов рыб. В 2018 году у всех желающих появилась возможность посетить удивительное место под названием «Сафари-парк». Это закрытая территория, окруженная забором. Для удобного передвижения туристов по территории парка разработан автомобильный маршрут. Также нередки встречи и с мелкими млекопитающими лисами, зайцами, белками, ежами. Здесь же находят для себя жилище еще несколько десятков видов птиц. На полях высеиваются культуры, которые используются для подкормки зверей. На территории парка расположились 3 тематические площадки, каждая из которых отличается своим неповторимым колоритом. Экскурсия «Сафари-парк» – это уникальная возможность увидеть диких животных в естественной среде обитания. Также довольно полное представление о природе Полесья можно сформировать в рамках посещения нового музея природы. Музей знакомит гостей с полесским пейзажем и биологическим разнообразием парка. Национальный парк Припятский создан для сохранения природного комплекса долины реки Припять, как эталон растительного и животного мира белорусского Полесья.
0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси.
2: Новый хит представляет СТО «Лидрем Сервис».
3: Команда профессионалов «Лидрем Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрем Сервис» – это 10-летний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрем Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.
2: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
3: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
2: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
4: Добро пожаловать в Connect! Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
5: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
4: 2 буткемп-зоны,
5: арены для захватывающих турниров и трансляций,
4: бильярд,
5: единственные автосимуляторы в Лиде,
4: виртуальная реальность,
5: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
4: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
5: Connect – твой киберклуб на максималках.
6: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
7: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: ищете надежное сантехническое оборудование по доступным ценам, есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
1: +375 29 582 34 81.
0: «Аптусторг». Решаем ваши проблемы.

0: Партнер «Золотого хита» – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Это место ближе, чем кажется. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
3: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
4: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк – возвращайте баллами. Наличные – снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
5: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
6: Строительный магазин «Иголенко» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое. От крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенко», когда стройка в радость.
7: МЧС напоминает, неправильное использование электроприборов может привести к пожару. Не включайте одновременно в электросеть несколько приборов большой мощности. Не перегружайте сеть. Применение самодельных предохранителей вместо плавких вставок заводского изготовления запрещено. Уходя из дома, обязательно выключите электроприборы. Помните и соблюдайте правила пожарной безопасности.
8: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Открытие в мире науки. Успешные стартапы. Новые разработки. В программе «Технологии будущего».
1: 6+. Министерство транспорта, связи и информационных технологий Омана объявило об успешном испытании беспилотного автомобиля. В ходе тестирования специалисты проверили его способность безопасно и самостоятельно передвигаться в реальных условиях внутри аэропорта. Технические эксперты оценили готовность интеллектуальных систем перед их внедрением в транспортную инфраструктуру аэропортов страны. Главное транспортное ведомство Омана рассчитывает, что появление беспилотных автомобилей в аэропортах поможет достичь ряда стратегических целей, в том числе снизить операционные расходы и выбросы углекислого газа, повысить эффективность перевозок, а также увеличить скорость и надежность предоставляемых услуг. Проект развития беспилотного транспорта в Омане значится в числе национальных приоритетов в области цифровой трансформации.
0: Открытие в мире науки. Успешные стартапы. Новые разработки. В программе «Технологии будущего».

0: Лидер FM. Реклама.
1: Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в Гермес Гарант. Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедимина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. Гермес Гарант, когда недвижимость в надежных руках. Государственному предприятию «Конус» на постоянную работу требуется администратор системный с высшим образованием и инженер по комплектации оборудования и материалов с опытом работы от 2 лет. Обращаться по телефону 60 30 42.
2: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
3: Унитарное предприятие «Гродно-Вторчермет» покупает в неограниченном количестве у физических лиц бытовой металлолом. Расчет наличными в тот же день. Все подробности по телефону 71-68 А1 МТС Лайф.
4: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще 2 золотых и 1 серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.

0: все компании. Закажи рекламу на Лидо ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лидо Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
1: Реклама на Лидер ФМ. 54-70-75.
2: И пролетел который день, я не заметил. На своих двух и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: дешевый запах сигарет.
1: Ждешь внутри, мои легкие докурят.
0: Слишком сложно, смотри, как мое тело тебя любит.
1: Ты

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей в 7 карат. Представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диаресте 5-26. Подробности на 7карат.кб или по телефону +3 529 689 77 78.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Плюс 30 на улице. Какая вообще плита? Ну какая готовка, жена? Давай просто закажем что-нибудь.
2: Хватит плавиться. Включайте аппетит на максимум с Сушими. Спасаем лето нашей взрывной новинкой — роллами в тубусе. Формат пушка. Удобно держать в руке. Идеально брать в машину или на природу. И главное, невероятно сытно. Собирайтесь в компании. Для вас выгодные комбо-наборы. Вкуснейшие сеты, горячая пицца и свежие воки. В обед ланчесы. Не жди. Заказывай через приложение Сушими со скидкой 15% на первый заказ. Телефон плюс 375-33-99-252-99. Сушими в Лиде. Вкус твоего лета.
3: Лидер FM. Новости.
4: В студии новостей Ольга Трон. Здравствуйте. Водители маршруток и такси личины под пристальным вниманием сотрудников ГАИ, рассказывает старший инспектор ГАИ Сергей Кушель.
5: По 20 сентября на личине проходят профилактические мероприятия в отношении водителей маршрутных транспортных средств и такси. Уже выявлено порядка 10 нарушений со стороны водителей такси и маршрутных транспортных средств. Наиболее распространенными остаются пользование мобильным телефоном во время движения с помощью рук, нарушение требований дорожных знаков, игнорирование обязательного пристегивания ремнем безопасности.
4: Жительнице Гродно Дарине Янушевской нужна наша помощь. У девочки диагностирована ретинобластома левого глаза. Единственный шанс на жизнь – курс лечения в Швейцарии. Сумма большая – 69 тысяч евро. Помочь может каждый. Самый простой способ – пополнить баланс мобильного телефона. МТС плюс 375-33-680-05-02. Компания МТС, парк высоких технологий и общественное объединение «Стартап Space» запускают корпоративный акселератор для стартап-команд, разрабатывающих голосовые ИИ-агенты. Отбор пройдет в 7 городах Беларуси, а победитель перейдет от проекта к реальной работе. Отборы пройдут с 6 по 8 октября в Витебском государственном технологическом университете, в Полесском государственном университете города Пинска, Полоцком государственном университете. С 9 по 11 октября в Белорусско-российском университете города Могилева, Гомельском государственном университете, Гродненском государственном университете. 13-15 октября в Белорусском государственном университете в Минске. Подать заявку на участие можно на сайте проекта. Последний день регистрации 5 октября. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал невыносимыми нынешние цены на топливо на заправках в стране. Он потребовал Кабмин Франции приложить все усилия для разрешения топливного кризиса. Сообщается, что из-за ситуации в Ормузском проливе и перебоев с поставками горючего, стоимость бензина и дизельного топлива во Франции на некоторых заправках приблизилась к 3 евро за 1 литр. На АЗС также наблюдается дефицит горючего.
3: Лидер ФМ. Погода.
4: 20 сентября в нашем регионе сохранится облачная погода в дневные и вечерние часы, продолжительные осадки. Ветер юго-западный 4-7, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 11-13 градусов тепла, днем 16-18 со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидский отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер, достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочей должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
1: Обращаться по телефону 54-95-01 8029-555-77-01.
0: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья». Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.
3: Авто выбирай на бутик Автобай.
4: Авто продавай на бутик Автобай.
3: Авто меняй на бутик Автобай.
4: Авто покупай на бутик Автобай.
5: Более 4000 хороших авто в наличии.
4: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
5: на сайте butikavto.by.
0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли – ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
5: Реклама на Лидер FM 54 70.

0: хорошие новости за неделю. Заряжайся позитивом на все выходные. Курьезы, шутки, юмор. Хорошие новости на Лидер ФМ. 6+.
1: Британка случайно нашла в старой жестяной банке из-под печенья целое собрание золотых монет. Его спрятал приблизительно полвека назад ее муж. Находка была сделана в процессе разбора домашних вещей накануне переезда. Коробка долгое время простояла в гараже и на первый взгляд выглядела обыденно. Ценные экземпляры сохранились в фабричной упаковке, сопровождаемой документацией о приобретении. Выяснилось, что супруг владелицы скупал золото в середине 70-х годов и ничего об этом не сказал. О своей финансовой инвестиции мужчина, наверное, забыл. И спустя 5 десятилетий обнаруженную коллекцию передали на торги. Монеты ушли с молотка приблизительно за 100 тысяч фунтов стерлингов. Двое пожилых людей из Великобритании совершили нападение на уличный светофор, поскольку решили, что там установлено электронное оружие. Видеозапись происходящего разошлась в социальных сетях. На кадрах видно, как женщина с помощью инструмента перерезает провода, соединяющие оборудование со светофором, а мужчина стоит рядом с ней. Местная полиция задержала нарушителей. По их данным, женщина и мужчина нанесли городскому имуществу ущерб в несколько тысяч фунтов. Позднее их выпустили под залог. Инцидент связали с распространяющейся в соцсетях информацией, что светофоры представляют угрозу для жизни людей. В них якобы установлены датчики, способные вызвать целый ряд серьезных проблем со здоровьем. В Великобритании в последнее время зафиксировали целую серию инцидентов, когда люди намеренно портят светофоры. Нетрезвый мужчина проник на кухню петербургского ресторана и похитил из морозильной камеры 8 килограммов камбалы. Спустя 2 дня в заведение прибыл курьер с термосумкой, в которой находился ранее украденный морепродукт, а также записка от похитителя. В ней мужчина признался о содеянном и пояснил, что протрезвев, осознал свой поступок и решил вернуть рыбу обратно. Ранее в Египте полиция задержала участников ограбления, в ходе которого из движущегося на большой скорости грузовика было похищено 105 килограммов курятины. Двое злоумышленников стремительно перебрасывали коробки с продукцией из мчавшегося грузовика в пикап, при этом пытаясь удержаться на его капоте. Водитель транспортного средства, перевозивший с завода 4 тонны курятины, и не подозревал о совершаемом преступлении. Пропажу части груза он выявил уже после случившегося. Трое туристов оказались в ловушке в горном ущелье в Калифорнии из-за искусственного интеллекта. Они запросили рекомендации о маршруте и о необходимых припасах у чат-бота, что, по словам местного шерифа, стало критической ошибкой. Следуя советам ИИ-помощника, туристы взяли с собой гораздо меньше воды и припасов, чем требовалось группе, а поход вместо запланированных 8 часов растянулся на несколько дней. Спускаясь по тропинкам в темноте, они сбились с дороги и оказались в опасном каньоне. Кроме того, один из участников упал и повредил колено. Группа была вынуждена устроиться на ночевку в крутом ущелье. Утром их обнаружили спасатели. В Сингапуре решили бороться с бесконечным скроллингом ленты новостей в соцсетях необычным способом. Жителям страны предлагают читать книги хотя бы по 15 минут в день и получать за это вознаграждение. Местные власти надеются, что данная инициатива улучшит концентрацию внимания, критическое мышление и воображение жителей. Программа запущена в сентябре. Согласно ее условиям, читатели накапливают баллы, которые можно обменять на деньги. Необходимо ежедневно регистрировать сеансы чтения на правительственном сайте. За сеанс чтения продолжительностью 15 минут и более начисляется 20 виртуальных монет. 1000 монет можно обменять на 1 сингапурский доллар.
0: Хорошие новости за неделю. Заряжайся позитивом на все выходные. Курьезы, шутки, юмор. Хорошие новости на Лидер ФМ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Компания Kronex предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029 19 19 010 или приезжайте в микрорайон Молодежный, улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. Kronex. Мы ценим качество и предлагаем его вам. Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены, доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
2: «Пинскдрев». Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, «Пинскдрев» — это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель «Пинскдрев» в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
3: Улица Крупской, 80.
4: Локомотивное депо «Лида» приглашает на работу. Нам требуется слесарь по ремонту подвижного состава, зарплата до 2500 рублей. Слесарь-электрик до 2100 рублей. Экипировщик до 2000 рублей. Голеванник до 2100 рублей. Грузчик до 1350 рублей. Рабочие по комплексному обслуживанию зданий и сооружений до 1550 рублей. Бесплатное обучение на производстве. Есть возможность обучиться на помощника-машиниста. Зарплата до 3500 рублей. С перспективой роста до машиниста с зарплатой до 5000 рублей. Ждем ваших звонков 50 22 29 50 24 32. Прием граждан в будние дни с 8 до 17.00 по адресу Тупик, Барановичский, 7.
1: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер FM, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Viber 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующие мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Как сообщает Белгидромет, завтра будет облачная погода, продолжительные осадки, ветер юго-западный 4-7 метров в секунду, порывы до 12 метров. Ночью воздух прогреется до 13 градусов, днем до 18.

0: один.
1: Партнер золотого хита — кофейня Happy K.
2: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Государственному предприятию «Конус» на постоянную работу требуется администратор системный с высшим образованием и инженер по комплектации оборудования и материалов с опытом работы от 2 лет. Обращаться по телефону 60 30 42.
2: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
3: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес – Кирова, 3.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
5: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
6: Улица Крупской, 80.
7: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще 2 золотых и 1 серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
8: Достоверно.
9: Оперативно.
10: Качественно. С любовью.
9: С «Лидской газетой».
10: Поспеши подписаться на любимое издание.
8: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
5: Реклама на «Лидер FM». LiderFM.by.
11: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
12: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

0: Между прочим, 6+.
1: Самая первая жевательная резинка датируется 7-2 веками до нашей эры. Она была найдена во время раскопок в Северной Европе и представляла собой куски доисторической смолы с отпечатками человеческих зубов. Древние греки жевали смолу дерева мастика, а индейцы майя около 1000 лет назад для очищения зубов и свежести дыхания использовали застывший сок дерева саподила. В Южной Америке индейцы, современники майя, жевали смолу хвойных деревьев. Эту привычку переняли у них белые поселенцы и создали свой вариант жевательной резинки из смолы хвойных деревьев и пчелиного воска. В 1848 году американцу Джону Куртису пришла в голову идея открыть промышленное производство жевательной резинки из сосновой смолы. Позже он стал добавлять в свои изделия парафиновые ароматизаторы. Постепенно их производство расширялось, но продажи были низкими из-за наличия в резинках примесей, которые трудно было удалить из смолы. Новую жизнь жвачка уже на основе каучука, а не сосновой смолы, получила в 1869 году благодаря изобретателю Томасу Адамсу. Людям изобретение понравилось, что и дало толчок к началу серийного производства жевательной резинки. В СССР импортная жевательная резинка являлась предметом культа среди детей и подростков, так как внутри страны она долгое время не производилась, а позже появившиеся советские аналоги уступали импортным по возможности их надувания и покрасочному оформлению упаковки. В начале 90-х годов фантики от жвачек и особенно вкладыши выступали объектом коллекционирования и предметом азартных игр среди школьников.
0: Лидер FM. Между прочим.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтех Автопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879. Унитарное предприятие «Гродно-Вторчермет» покупает в неограниченном количестве у физических лиц бытовой металлолом. Расчет наличными в тот же день. Все подробности по телефону 71 68 А1 МТС Лайф.
2: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
3: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
4: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
5: Улица Крупской, 80.

0: Гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
2: Достоверно.
3: Оперативно.
0: Качественно. С любовью.
3: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимый издание.
2: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
5: Авто продавай на «Бутик Автобай».
4: Авто меняй на «Бутик Автобай».
5: Авто покупай на «Бутик Автобай». Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
6: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
7: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
8: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.
9: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
1: Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла.
2: Модели без ограничений по весу.
1: Акции, скидки, распродажи. Условия. Рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида. Торговый центр Лидопарк. Второй этаж. Спите, чтобы жить.
3: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
4: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире Лида ТВ. Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029 22 39 22. Панорама сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе Trade-in. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
2: Попробуйте хлеб «Исполин» популярный от Лисского хлебозавода. Ржаной хлеб на квасном сусле. Порадует вас неповторимым ароматом и отменным вкусом. Сделано в Беларуси.
3: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6.

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600. Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультации по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
1: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси. 6+.
1: Национальный парк Припятский неповторимый по природному биоразнообразию регион на юге Беларуси, где до настоящего времени сохранились типичные, уникальные в масштабах Европы природные биокомплексы и места обитания редких животных. На территории парка водится около 38 видов рыб. В 2018 году у всех желающих появилась возможность посетить удивительное место под названием Сафари-парк. Это закрытая территория, окруженная забором. Для удобного передвижения туристов по территории парка разработан автомобильный маршрут. Также нередки встречи и с мелкими млекопитающими лисами, зайцами, белками, ежами. Здесь же находят для себя жилище еще несколько десятков видов птиц. На полях высеиваются культуры, которые используются для подкормки зверей. На территории парка расположились 3 тематические площадки, каждая из которых отличается своим неповторимым колоритом. Экскурсия «Сафари-парк» — это уникальная возможность увидеть диких животных в естественной среде обитания. Также довольно полное представление о природе Полесья можно сформировать в рамках посещения нового музея природы. Музей знакомит гостей с полесским пейзажем и биологическим разнообразием парка. Национальный парк Припятский создан для сохранения природного комплекса долины реки Припять, как эталон растительного и животного мира белорусского Полесья.
0: Загляните в самые интересные уголки Беларуси вместе с Лидер ФМ. Вы узнаете историю городов и деревень, познакомитесь с их жителями. Археологические памятники, природные богатства, удивительные сооружения, мировое наследие. Все это на Лидер ФМ. Путешествие по Беларуси.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
4: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
5: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
6: Достоверно. Оперативно.
7: Качественно. С любовью.
6: С Лидской газетой.
7: Поспеши подписаться на любимое издание.
6: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: «Золотой хит» представляет фирменный магазин «Мебель Речица Древ».
1: Успейте купить до 30 сентября. Акция «Школа ближе, цены ниже». В магазине «Мебель Речица Древ» мы снизили цены до 20% на мебель, которая поможет вашему ребенку учиться с удовольствием и комфортом. Действуют карты рассрочек. Фирменная рассрочка до 18 месяцев без процентов и переплат. Кредит «Народные товары» под 4% до 3 лет. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. «Мебель Речица Древ» уют. Доступный каждому. Город Лида, улица Качина, 29. Телефон плюс 375-29-693-2040.
2: Золотой. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Любите сметану и выбираете легкость? Мелида представляет «Безлактозная сметана». Все тот же насыщенный вкус и нежная текстура, но теперь с дополнительным комфортом для вашего организма. Идеально для тех, кто ценит здоровый и сбалансированный рацион. «Мелида» – вкус, который радует. Попробуйте безлактозную сметану «Мелида» и пусть каждый день будет легким.

Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата, возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
3: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Открытие в мире науки. Успешные стартапы. Новые разработки. В программе «Технологии будущего». 6+.
1: Министерство транспорта, связи и информационных технологий Омана объявило об успешном испытании беспилотного автомобиля. В ходе тестирования специалисты проверили его способность безопасно и самостоятельно передвигаться в реальных условиях внутри аэропорта. Технические эксперты оценили готовность интеллектуальных систем перед их внедрением в транспортную инфраструктуру аэропортов страны. Главное транспортное ведомство Омана рассчитывает, что появление беспилотных автомобилей в аэропортах поможет достичь ряда стратегических целей, в том числе снизить операционные расходы и выбросы углекислого газа, повысить эффективность перевозок, а также увеличить скорость и надежность предоставляемых услуг. Проект развития беспилотного транспорта в Омане значится в числе национальных приоритетов в области цифровой трансформации.
0: Открытие в мире науки. Успешные стартапы. Новые разработки. В программе «Технологии будущего». Ты слушаешь

0: Лидер FM. Реклама.
1: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
2: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
1: 2 буткемп-зоны,
2: арена для захватывающих турниров и трансляций,
1: бильярд,
2: единственные автосимуляторы в лиге,
1: виртуальная реальность,
2: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
1: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
2: Connect. Твой киберклуб на максималках.
3: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
4: Семья – это безопасность, тепло родных людей, забота и защита. Но когда заботу и безопасность сменяет агрессия и тирания, это домашнее насилие. Насилие в семье недопустимо. Остановим его вместе.
5: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
6: Опранайся, одень необуток мясовых вытворцев, готуй из мясовых продуктов, транслюй, слухай белорусскую музыку, читай, размовляй на белорусской мове, дай знижку народные товары, створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
7: Достоверно.
8: Оперативно.
9: Качественно. С любовью.
7: Слицкой газетой.
9: Поспеши подписаться на любимое издание.
7: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

Как сообщает Белгидромет, завтра будет облачная погода, продолжительные осадки, ветер юго-западный 4-7 метров в секунду, порывы до 12 метров. Ночью воздух прогреется до 13 градусов, днем до 18.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай. Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375 29 657 65 65.
1: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80.
3: Достоверно.
4: Оперативно.
5: Качественно, с любовью.
4: С Лидской газетой.
5: Поспеши подписаться на любимое издание.
3: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
6: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
7: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Хорошие новости за неделю. Заряжайся позитивом на все выходные. Курьезы, шутки, юмор. Хорошие новости на Лидер ФМ.
1: 6+.
2: Британка случайно нашла в старой жестяной банке из-под печенья целое собрание золотых монет. Его спрятал приблизительно полвека назад ее муж. Находка была сделана в процессе разбора домашних вещей накануне переезда. Коробка долгое время простояла в гараже и на первый взгляд выглядела обыденно. Ценные экземпляры сохранились в фабричной упаковке, сопровождаемой документацией приобретений. Выяснилось, что супруг владелицы скупал золото в середине 70-х годов и ничего об этом не сказал. О своей финансовой инвестиции мужчина, наверное, забыл. И спустя 5 десятилетий обнаруженную коллекцию передали на торги. Монеты ушли с молотка приблизительно за 100 тысяч фунтов стерлингов. Двое пожилых людей из Великобритании совершили нападение на уличный светофор, поскольку решили, что там установлено электронное оружие. Видеозапись происходящего разошлась в социальных сетях. На кадрах видно, как женщина с помощью инструмента перерезает провода, соединяющие оборудование со светофором, а мужчина стоит рядом с ней. Местная полиция задержала нарушителей. По их данным, женщина и мужчина нанесли городскому имуществу ущерб в несколько тысяч фунтов. Позднее их выпустили под залог. Инцидент связали с распространяющейся в соцсетях информацией, что светофоры представляют угрозу для жизни людей. В них якобы установлены датчики, способные вызвать целый ряд серьезных проблем со здоровьем. В Великобритании в последнее время зафиксировали целую серию инцидентов, когда люди намеренно портят светофоры. Нетрезвый мужчина проник на кухню петербургского ресторана и похитил из морозильной камеры 8 килограммов камбалы. Спустя 2 дня в заведение прибыл курьер с термосумкой, в которой находился ранее украденный морепродукт, а также записка от похитителя. В ней мужчина признался о содеянном и пояснил, что протрезвев, осознал свой поступок и решил вернуть рыбу обратно. Ранее в Египте полиция задержала участников ограбления, в ходе которого из движущегося на большой скорости грузовика было похищено 105 килограммов курятины. Двое злоумышленников стремительно перебрасывали коробки с продукцией из мчавшегося грузовика в пикап, при этом пытаясь удержаться на его капоте. Водитель транспортного средства, перевозивший с завода 4 тонны курятины, и не подозревал о совершаемом преступлении. Пропажу части груза он выявил уже после случившегося. Трое туристов оказались в ловушке в горном ущелье в Калифорнии из-за искусственного интеллекта. Они запросили рекомендации о маршруте и о необходимых припасах у чат-бота, что, по словам местного шерифа, стало критической ошибкой. Следуя советам ИИ-помощника, туристы взяли с собой гораздо меньше воды и припасов, чем требовалось группе, а поход вместо запланированных 8 часов растянулся на несколько дней. Спускаясь по тропинкам в темноте, они сбились с дороги и оказались в опасном каньоне. Кроме того, один из участников упал и повредил колено. Группа была вынуждена устроиться на ночевку в крутом ущелье. Утром их обнаружили спасатели. В Сингапуре решили бороться с бесконечным скроллингом ленты новостей в соцсетях необычным способом. Жителям страны предлагают читать книги хотя бы по 15 минут в день и получать за это вознаграждение. Местные власти надеются, что данная инициатива улучшит концентрацию внимания, критическое мышление и воображение жителей. Программа запущена в сентябре. Согласно ее условиям, читатели накапливают баллы, которые можно обменять на деньги. Необходимо ежедневно регистрировать сеансы чтения на правительственном сайте. За сеанс чтения продолжительностью 15 минут и более начисляется 20 виртуальных монет. 1000 монет можно обменять на 1 сингапурский доллар.
0: Хорошие новости за неделю. Заряжайся позитивом на все выходные. Курьезы, шутки, юмор. Хорошие новости на Лидер ФМ.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
1: Родное авто – это когда покупка приносит радость, а не головную боль. Приезжайте на осмотр и убедитесь сами. Город Лида, 2-й переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Родное авто. Ваша семья в нашем авто.
3: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
4: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
3: Не ври! Мам, ты где?
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
6: Достоверно, оперативно,
1: качественно, с любовью.
6: С Лидской газетой.
1: Поспеши подписаться на любимое издание.
6: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.
7: Поди в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Как сообщает Белгидромет, завтра будет облачная погода, продолжительные осадки, ветер юго-западный 4-7 метров в секунду, порывы до 12 метров. Ночью воздух прогреется до 13 градусов, днем до 18.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: уверенно, продавай выгодно. В ТЦ «Авто». Ждем вас по адресу: улица Качина, 29, ТЦ «Лида Парк».
1: Лидер FM. Новости.
2: В студии новостей Ольга Трон. Здравствуйте. Водители маршруток и такси личины под пристальным вниманием сотрудников ГАИ, рассказывает старший инспектор ГАИ Сергей Кушель.
3: По 20 сентября на личине проходят профилактические мероприятия в отношении водителей маршрутных транспортных средств и такси. Уже выявлено порядка 10 нарушений со стороны водителей такси и маршрутных транспортных средств. Наиболее распространенными остаются пользование мобильным телефоном во время движения с помощью рук, нарушение требований дорожных знаков, игнорирование обязательного пристегивания ремнем безопасности.
2: Жительнице Гродно Дарине Янушевской нужна наша помощь. У девочки диагностирована ретинобластома левого глаза. Единственный шанс на жизнь – курс лечения в Швейцарии. Сумма большая – 69 тысяч евро. Помочь может каждый. Самый простой способ – пополнить баланс мобильного телефона. МТС плюс 375-33-680-05-02. Компания МТС, парк высоких технологий и общественное объединение «Стартап Space» запускают корпоративный акселератор для стартап-команд, разрабатывающих голосовые ИИ-агенты. Отбор пройдет в 7 городах Беларуси, а победитель перейдет от проекта к реальной работе. Отборы пройдут с 6 по 8 октября в Витебском государственном технологическом университете, в Полесском государственном университете города Пинска, Полоцком государственном университете. С 9 по 11 октября в Белорусско-российском университете города Могилева, Гомельском государственном университете, Гродненском государственном университете. 13-15 октября в Белорусском государственном университете в Минске. Подать заявку на участие можно на сайте проекта. Последний день регистрации 5 октября. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал невыносимыми нынешние цены на топливо на заправках в стране. Он потребовал Кабмин Франции приложить все усилия для разрешения топливного кризиса. Сообщается, что из-за ситуации в Ормузском проливе и перебоев с поставками горючего, стоимость бензина и дизельного топлива во Франции на некоторых заправках приблизилась к 3 евро за 1 литр. На АЗС также наблюдается дефицит горючего.
1: Лидер ФМ. Погода.
2: 20 сентября в нашем регионе сохранится облачная погода в дневные и вечерние часы, продолжительные осадки. Ветер юго-западный 4-7, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 11-13 градусов тепла, днем 16-18 со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.
1: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
2: Слушать Сибирь приятно. А пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
3: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
4: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
5: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
6: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
4: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
3: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
4: Перейдите по этой ссылке.
3: Скачайте файл.
4: Мне нужны ваши персональные данные.
2: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
7: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
8: Внимание, найден пострадавший в кровати.
7: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет, семью потерял, ничего не добился, даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
9: Не прожигай свою жизнь.
10: Наркомания – чума нашего времени. Беда, поразившая всю планету, преследует, как правило, молодых людей, покушаясь на самую большую ценность человечества – на наше будущее. Наркотики порабощают волю человека и делают его уязвимым и зависимым. Наркотики – это причина многих правонарушений и преступлений. Торговля наркотиками ломает жизнь искателям быстрого заработка. Подумайте о своем будущем. Наркотикам не место в нашей жизни.
11: Мама – это самая сложная работа в мире. Это наше первое слово. Это любовь и забота. Быть мамой – самое большое счастье.
12: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
2: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Между прочим, 6+. Самая первая жевательная резинка датируется 7-2 веками до нашей эры. Она была найдена во время раскопок в Северной Европе и представляла собой куски доисторической смолы с отпечатками человеческих зубов. Древние греки жевали смолу дерева мастика, а индейцы майя около 1000 лет назад для очищения зубов и свежести дыхания использовали застывший сок дерева саподила. В Южной Америке индейцы, современники майя, жевали смолу хвойных деревьев. Эту привычку переняли у них белые поселенцы и создали свой вариант жевательной резинки из смолы хвойных деревьев и пчелиного воска. В 1848 году американцу Джону Куртису пришла в голову идея открыть промышленное производство жевательной резинки из сосновой смолы. Позже он стал добавлять в свои изделия парафиновые ароматизаторы. Постепенно их производство расширялось, но продажи были низкими из-за наличия в резинках примесей, которые трудно было удалить из смолы. Новую жизнь жвачка уже на основе каучука, а не сосновой смолы, получила в 1869 году благодаря изобретателю Томасу Адамсу. Людям изобретение понравилось, что и дало толчок к началу серийного производства жевательной резинки. В СССР импортная жевательная резинка являлась предметом культа среди детей и подростков, так как внутри страны она долгое время не производилась, а позже появившиеся советские аналоги уступали импортным по возможности их надувания и по красочному оформлению упаковки. В начале 90-х годов фантики от жвачек и особенно вкладыши выступали объектом коллекционирования и предметом азартных игр среди школьников.
1: Лидер FM. Между прочим. В космосе.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Аскона. Все для здорового сна. Матрасы, кровати от бюджетных до премиум. Подушки, одеяла.
2: Модели без ограничений по весу.
1: Акции, скидки, распродажи. Условия. Рассрочка без справок и предоплаты. Доставка по городу Лиде бесплатно. Лида. Торговый центр Лидопарк. Второй этаж. Спите, чтобы жить. Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
3: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
4: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
5: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
6: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Как сообщает Белгидромет, завтра будет облачная погода, продолжительные осадки, ветер юго-западный 4-7 метров в секунду, порывы до 12 метров. Ночью воздух прогреется до 13 градусов, днем до 18.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Сопротивление.

0: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Добро пожаловать в мир натурального молока и свежих молочных продуктов от Мелида. Свежее молоко и сливки сделают ваш кофе мягче, а утро бодрее. Творог и сметана – отличное сочетание для нежнейших сырников. Масло придаст вашим кашам насыщенный сливочный вкус, а кефир и ряженка превратят завтраки в маленький праздник. Мелида. Попробуйте заботу на вкус.

0: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
1: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество которой радует.
2: Маме в гости заглянем, двор от мусора очистим, не сожжем, а увезем.
3: МЧС предупреждает. Позаботьтесь о безопасности дворовой территории своих пожилых родственников. Наведите порядок на участке. Сжигайте мусор только в оборудованных местах. Не оставляйте без присмотра горящие костры и мангалы.
4: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Организации на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
2: Вещи без присмотра – это потенциальная опасность. Если вы увидели сумку, пакет или другую ручную кладь в оживленном месте без хозяина, незамедлительно сообщите об этом в милицию по номеру 102. Будьте бдительны. Ваш звонок может отвести от беды очень многих. Стоп экстремизм.
3: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
4: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.
5: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интереснее.
6: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: Кафе. Тебе понравится.
1: Would you dance?

И расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя.

cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife.